0: Она из всех богатств, какой и Библ, у невестки нечем был, эй, люди, эй!
1: Закричите!
0: Так что придет, я за святой, люди, сюда, она,

часы Новья Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи.

0: Стой!
1: Жод меня внутри воды. Принеси.
2: Не принесу.
1: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
2: Смею.
1: Смеешь?
2: Смею.
1: Слуха!
2: Ну?
0: Что со мной?

0: умрет.
1: Умрет.
0: Я про то и говорю, умрет. Те тут помирают.
1: Те.
0: А во имя Отца и Сына и Святого.

Только не может этого быть, крыса дохнет, а человек представляется чудно.

0: Наиля. Там окоп. А как? Хозяйство, торговля.
1: Придется. Возьмем пистолет на нашу женщину. Хватит. Может быть, успеем.

0: Nici, nici, pisici, pisici. Ах, Сережа, прощай, разбей меня. Сережа, Сережа.
1: А ну давай, завязывай, живо.
2: Пусти, сволочь.
3: Дожди, дожди, дожди, дожди. Дождь, дождь.